Во всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Новости регионов за минувшие дни. Мэр Щауляя Артурас Висоцкас заявил, что будет участвовать в выборах 27 года и претендовать на четвертый срок. Щауляем он руководит с 2015 года. На прошлых выборах победил уже в первом туре, получив почти 66% голосов. За три срока удалось сделать многое, и эту работу хочется продолжить, объяснил Висоцкас. При этом мэр Козлуруды Мантас Варашка и мэр Ширвинского района Живилия Пинскувене пока не решили, будут ли снова баллотироваться. 5 октября у Клайпедского зоопарка отозвали разрешение на работу. Ранее проверка показала, что выявленные нарушения не были устранены в течение года. Для посетителей зоопарк закрыт 7 сентября, однако на его территории по-прежнему остаются тигры, птицы и другие животные. После отзыва решения владелец должен в течение 8 месяцев найти им новые места содержания. Ранее из зоопарка уже забрали 4 животных, у всех обнаружили проблемы со здоровьем. Города Литвы начинают готовиться к Рождеству и подсчитывают расходы на праздничное оформление. Больше всего подробностей уже раскрыл Каунас. На украшение города предусмотрено 824 тысячи евро, из них 580 тысяч пойдут на новые декорации, а 180 тысяч на две главные елки. В Клайпеде на установку и снятие украшений выделят 210 тысяч евро, еще 43 тысячи на новые декорации. Вильнюс пока не раскрывает праздничный бюджет, но уже известно, что главную елку на Кафедральной площади зажгут 28 ноября. В Вильнюсе не планируют устанавливать для водителей таймеры, показывающие, сколько секунд осталось до смены сигнала светофора. В городе 320 регулируемых перекрестков и переходов, и светофоры на них работают автоматически. Датчики следят за потоком машин, поэтому продолжительность красного или зеленого сигнала может меняться прямо во время его работы. Из-за этого таймер не сможет точно показывать оставшееся время и, по мнению ЮДУ, будет только путать водителей. Кроме того, специалисты опасаются, что обратный отсчет может провоцировать водителей ускоряться перед окончанием зеленого сигнала или начинать движение до включения зеленого. С 1 декабря, с первого дня зимы, в автобусах и троллейбусах Каунаса планируют прекратить продажу билетов за наличные у водителя. Сейчас таким способом оплачивают лишь 4,5%.

0: процента поездок. Большинство пассажиров пользуются транспортной картой или приложением Жогас. Оплата наличными занимает больше времени. Водителю приходится принимать деньги и выдавать сдачу, объясняет представитель Кауна-автобуса Рима Станкайтис. Окончательное решение городской совет Каунаса должен принять 13 октября.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Сегодня синоптики обещают нам плюс 15, плюс 20. Сильный ветер и местами непродолжительные дожди.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Доброго утра, вторника. Желает вам соль и перец.
2: Гинтера Санталас, бурерожденный.
1: И Эвелин Никонорова вместе с вами с сегодняшнего дня.
2: И повсеместно.
1: Ну, наверное, так. Будем вещать вам и рассказывать, что и как. Давайте начинаем.
3: Два

0: Солим? Перчим? А может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Сказал, значит, что с сегодняшнего дня...
2: И загрузился на 10 минут.
1: Нет, и просто выслушал, почему с сегодняшнего... Да, не знаю, почему так сказалось. Вот из души шло, понимаете? Вот так вот. Потому что я очень... Или душный, или душевный человек. Сами выбирайте. Вот скажи, вот я душевный или душный?
2: Скорее душный.
1: Ну вот, это мои душные души.
2: Ты душевой.
1: Спасибо, еще лучше. Значит, ученые из Мексики и США изучили данные 93 стран. И обнаружили связь между количеством кошек и национальным индексом счастья.
2: Потрясающе.
1: Чем больше кошек приходилось на душу населения, тем выше в среднем был показатель счастья.
2: Угу.
1: Понятно, среди лидеров, конечно же, Финляндия, Дания, Швеция, где на 10 тысяч человек приходится около 2 тысяч кошек.
2: Ага.
1: При этом гораздо сильнее уровень счастья связан с доходами.
2: И ВВП.
1: И ВВП. Вот это тоже удивительно. Я так думал, все-таки это из-за кошек. Но нет, оказалось, что и деньги тоже имеют значение. Авторы подчеркивают, что речь идет только о статистике. Ну, то есть, только связано так. Исследования не доказывают, что именно кошки делают людей счастливыми. То есть, они... Но как-то вот про кошек тоже говорится. Ну, вот видишь, смотри, у тебя кошка вот есть... Не твоя, правда, но все же. И смотри, насколько ты счастливый человек.
2: Безумно. Я до нее не знала счастливой жизни, конечно.
1: Вот я об этом и говорю. Потому что тут это очень... Мне кажется, очень близко.
2: Да?
1: Уходим. Да? Да?
2: Да.
1: Ну что, а как иначе? Вот посмотри на Валентина. Две кошки.
2: Счастлив.
1: Счастливейший человек. На нашего программного директора Эрнеста. Две кошки. Посмотри.
2: Самый счастливый. Счастливее, чем Валентин, казалось бы.
1: Да. Потому что у нашего программного еще и собака есть. Понимаешь?
2: Да. Вот... И выше. А у кого-то корова, так тот вообще.
1: Понимаешь? Это однозначно. У кого-то муж. И этого счастья вот за двух кошек сама...
2: И опять он про себя самое главное
1: начинает.
2: Про себя.
1: Ничего не поделаешь. Что, видишь, это моя жена. Видишь, какая счастливая женщина. Просто.
2: Поэтому путь Сантьяго пойдет.
1: Это да.
2: Отчасти наверняка.
1: Наверняка. Ну, нужно духовное это какое-то исцеление от такого количества счастья.
2: От передоза.
1: Вот именно.
2: Эйфория.
1: Знаменитейшая.
2: Да, 22 года, кстати, Гинтера Сантанас. Он вчера ничего не говорил вам?
1: Да, ну мы отметили. 22 года, да. Это медная свадьба.
2: Медная. Скоро серебряная.
1: Ну, да.
2: А что, банкет какой-то будет?
1: Ну, не знаю, да, может быть.
2: Ну, так надо было.
1: Ну, надо будет.
2: Тост там какой-нибудь.
1: Что?
2: Тост.
1: Ай, тост.
2: Жене сказать.
1: Это да, это я каждый день говорю. Как же тебе повезло, говорит она. Повезло вообще неимоверно.
2: Смотри, и хата у нас крутая, щит Капитана Америки.
1: Все наше.
2: Все наше нажитое.
1: Да, нажитое. Вот это статуэтки, посмотри, какие хорошие пылесборники. Вообще не нужные. Повезло моей жене, что несоразмерное количество счастья. Это только при одном муже.
2: А повезет ли вам сегодня, узнаете через 10-15 минут, потому что у нас будут гороскопы.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Сейчас послушаем песню и вернемся к гороскопам.

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Итак, дамы и господа, гороскопы на какое сегодня?
2: На 6 октября.
1: Давайте пройдемся. Овны не обязаны следовать чужому совету, если он кажется вам неверным. Даже мнение признанного специалиста сегодня стоит оценивать критически.
2: Тельцы, сегодня вам может понадобиться немного одиночества, даже если рядом самые близкие люди. Небольшая пауза в общении поможет восстановить силы.
1: Близнецы, сегодня лучше быть максимально честным. Попытка что-то скрыть и приукрасить, скорее всего, быстро раскроется.
2: Раки, давние усилия могут неожиданно начать приносить результат. Главное понять, нужен ли вам этот результат сейчас и как лучше им распорядиться.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня у вас появится шанс заслужить похвалу людей, мнение которых для вас действительно важно. Не упустите возможность показать себя.
2: Девы, не оправдывайтесь без необходимости. Иногда желание объяснить свои поступки создает больше вопросов, чем сами поступки.
1: Весы, найдите время хотя бы ненадолго выбраться на природу, даже если короткая прогулка поможет отвлечься и привести мысли в порядок.
2: Скорпионы, сегодня вы можете быть немного рассеянными и выпадать из реальности. Не удивляйтесь, если часть разговоров и событий пройдет мимо вашего внимания.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, берегите себя, глаза и не перенапрягайте зрение. Сегодня лучше чаще делать паузы и давать глазам отдых.
2: Козероги, до цели остался всего один шаг. Не торопитесь, аккуратно сейчас важнее скорости.
1: Водолеи, не ввязывайтесь в дело, пока не разобрались во всех правилах и условиях. Невнимательность сегодня может дорого обойтись.
2: Рыбы, сегодня вашим главным преимуществом станет способность быстро принимать решения. Не бойтесь действовать смело, если ситуация требует немедленного ответа.
1: Это были предсказания и гороскопы на сегодняшний день. Я такой думаю, стрельцов берегите глаза, рыбы берегите чешую, козероги копыта, ну, все, что овны тоже копыта на всякий случай.
2: Львы шевелюру.
1: Все, близнецы вторую половинку. Ну, в общем-то, нужно беречь. Ты просто такой, знаешь...
2: А раки?
1: Шупальцы? Ну, шупаль, ну, клешни, да, берегите себя.
2: А девы?
1: Деву красоту. Ну, куда же без нее?
2: Спокойствие.
1: Да. В общем, берегите себя сегодня, вторник все-таки. Ну, надо еще впереди много дней отработать, прежде чем наступят они долгожданные выходные. Ну, а пока мы двигаемся в сторону детской рубрики.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете звонить нам прямо сейчас 052-305-005. Мы готовы с вами пообщаться, поболтать заодно. И всю неделю мы поздравляем учителей.
2: Конечно.
1: Если что, если есть желание, понятно, мы не настаиваем. Хотите передать привет любому другому человеку?
2: You're welcome.
1: Thank you. Это вот если кто хотите подтянуть. Мы вот каждый день подтягиваем языки.
2: Разные.
1: Разные притом. Не останавливаемся на одно. Итак, пробуем. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут
1: Аня. Так, у нас очень прерывается, потому что вы на громкой связи, и было бы гораздо-гораздо проще, если бы вы перешли разговаривать на обычную трубочку, а из родителей, кто ездит в машине, вы не переживайте, вы потом сможете услышать всю детскую рубрику в нашем сайте radio.r.lt. Там есть прям подраздел «Детская рубрика», и там все архивы за все года. Пробуем еще разочек. Как зовут вас?
3: Амина.
2: Очень приятно, Амина.
1: Амин, в какую школу ходим, в какой класс?
3: Я хожу в Лео Корсавина Макико, 5Б класс.
2: 5Б?
1: Тут недалеко от нас, Корсавинка, туда приходишь маленьким. Я знаю, немножко
2: а
1: даже...
2: А вот дальше ты выучил?
1: Как дальше, Амин, знаете, как дальше?
3: Дальше не знаю.
2: Потому что, мне кажется, вообще, вы спросите сегодня Амина в школе, есть ли такие стихи, потому что... Ощущение, что Гинтерас выдумал.
1: Может быть, может быть. Так, как вам в 5 классе, Амин? Все ли хорошо?
3: Все хорошо, да.
1: Совсем справляетесь? Все нравится?
3: Да, справляюсь.
1: А что можно было бы в школе поменять, будь такая возможность?
3: Ну, чтобы на математике было легче и тестов поменьше.
2: А сколько тестов в неделю у вас сейчас по математике?
3: Там 1-2 бывает.
2: 1-2 теста в неделю? Ого. А контрольные бывают или это и есть контрольные?
3: Это и есть контрольный.
1: Это начало года практически. Учебного. Месяц не прошел же тесты. Что ж это такое?
2: А что вы там по математике сейчас проходите в 5 классе?
3: По математике проходим, бываем, повторяем дроби. Часто были в 6 классе.
1: Ну, понятно. Повтор программы, чтобы не забыть. Вы же за лето все, Амина, забыли, правда?
3: Да.
1: Ну, конечно, конечно. Вот поэтому и хотят, чтобы
2: повторили. А еще контрольные по каким-то предметам уже были? Или только по математике?
3: По литовскому были, по английскому были.
2: Так. Но там не так часто, правильно?
3: Да, не так часто.
1: А как у вас с языками, Амин? Все ли хорошо?
3: Все, да, хорошо.
1: Ну, все супер, супер. Значит, немножко со счетом чуть-чуть поднадоело. Ну, это я понятно. За лето забылось, и потом еще
2: представь, каждую неделю по два раза. И Эрнест Юрьевич тебе, оп, листик на стол, пиши так.
1: Ну, да, тяжеловато. Тяжеловато было бы. Я бы сопротивлялся, наверное.
2: Ты бы плакал.
1: Плакал бы, зная
2: тебя.
1: Да. Ну, я очень чувствительный. Амин, чем вы занимаетесь и чем вы увлечены, кроме того, что вот ходите в школу? Есть ли какие-то кружки, занятия?
3: Я люблю рисовать и бывает танцевать.
2: Ой, замечательно.
1: Неплохо. А если вот рисовать, то что вы чаще рисуете? Людей, природу, животных?
3: Питомцев и людей.
2: Питомцев и людей.
1: Класс.
2: А у вас у самой есть питомцы?
3: Да, есть.
1: А кто?
3: Два кота, девочка и мальчик, и бенгальский, и кролик.
1: И кролик.
2: Ого.
1: Ничего себе.
2: Кролику не страшно в такой компании?
3: Нет.
1: Ну, хорошо. Ну, пламенный привет от нас передавайте. Хорошо, Амин, ваши приветы кому?
3: Передаю привет маме, папе, бабушке и дедушке, и учителям.
1: Класс, все, полетели пламенные приветы. Вам, Амин, большое спасибо, что позвонили. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
4: Алло.
1: Здрасте, кто позвонил?
4: Здрасте, Карина.
1: Очень приятно. Карин, в какую школу ходим, в какой класс?
4: 7-й.
2: Так. 7-й класс, Карин.
1: А школа? Что за школа?
4: Крашевская.
1: Понятно. Как вы в 7-м классе? Вы уж совсем взрослая, небось. Уже учиться надоело бы.
3: Да,
1: да. Понятное дело. Скажите, пожалуйста.
2: Что сегодня? А что у вас сегодня?
3: Тест сегодня.
2: Тест сегодня. По какому предмету?
5: Боже.
3: Физики.
2: А, по физике. А физика только началась же, да, в седьмом классе? Правильно?
3: Да.
2: Ну и как? Тяжело?
3: Да.
1: Боже, как мы вам сочувствуем.
2: А вы вот на уроке болтушка?
3: Нет.
2: Вы просто сидите, слушаете.
1: Сосредоточенная на учебе. Угу. Ну, понятно.
3: Ну, у нас там дисциплина.
2: Дисциплина?
1: Боже ж ты мой.
2: Так, это как вот дисциплина?
1: Как, в чем она заключается? Вас ругают за разговоры?
3: Да.
1: Понятно.
2: Ого. И телефоны тоже нельзя, правильно?
3: Конечно, у нас в школе нельзя.
2: А, в школе, точно.
1: Вообще, в целом сейчас же
2: нигде
1: запрещено.
2: Нельзя.
1: А где вы их прячете? У вас там какие-то ящички или просто...
3: А, ну, в некоторых уроках ящики.
1: Ящики.
2: А так в рюкзаке можно держать.
1: А бывает такое, что,
3: да.
1: что в ящике... Вдруг зазвонил телефон из этого ящика?
3: Да.
1: Да, бывает. И что тогда делают учителя? С ума сходят?
3: Игнорируют.
2: Ого, какое терпение железное.
1: Ну, да. Представляешь, а потом они привыкнут, и им звонят, и они тоже игнорируют. Ну, вот так вот с учителями этими. Ну,
2: так, ну тест по физике сегодня.
1: Ну,
2: волнительно.
1: Ну, волнительно, но вы держитесь, Карен. А, кроме учебы, чем вы увлечены, чем заняты?
3: На гитару хожу.
1: О, здорово.
2: Круто.
1: Здорово.
2: Это в музыкальную школу?
1: Или сами по себе?
3: Да.
1: Класс.
2: Так
1: класс.
2: В каком это вы музыкальном классе уже?
3: В первом, потому что перед этим уже бросила.
2: А бросали.
1: Бросили, сейчас вернулись, да?
3: Да.
1: А вы собираетесь рок-музыкантом быть, может быть, каким-нибудь?
3: Может.
1: Вот если в группе играли, вы бы пели и играли или просто играли бы на гитаре?
3: Пели играли.
2: Круто.
1: Вот, надо начинать дерзать. Угу. Сейчас возможность записывать все это прямо в телефон можно. Там мне вот рассказывают всякие чудеса, что там потом куда-то отправляешь.
2: Ну вот Валентин, модератор, недавно свой альбом нам представил.
1: Это да. Ну вот в принципе, Карин, так что дерзайте, пускай у вас все это получится, мы за вас болеем. А Карин, кому ваши приветы летят?
3: Моим лучшим подругам с класса.
1: Ага. Так.
3: Желательно моей подруге Милите,
2: так.
3: Моим родителям,
2: так.
3: И всем близким.
2: Так. Класс, а мы в свою очередь передаем привет вашей учительнице по физике. Пусть тест сегодня будет легким.
1: Да, пускай он так пойдет, она скажет: ай, я передумала, не пишем. Вот чтоб так было.
2: Ну то 6 октября. Ну грех вообще на этой неделе писать какие-либо
1: тесты. Что правда, то правда. Карин, спасибо большое, что позвонили. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте.
6: Здравствуйте.
1: Кто позвонил?
6: Адриана,
1: очень приятно. Адриана, в какую школу ходим, в какой класс?
6: Софья Ковалевская, 4-й Б класс.
1: Софья Ковалевская, 4-й Б, прекрасно. Как в 4-м классе, все ли хорошо?
6: Все хорошо.
1: Совсем справляетесь, все у вас получается, Адриан?
6: Да.
1: Ну, супер,
2: так.
1: Супер.
2: Круто,
1: супер.
2: Вы отличница?
6: Ну, нет.
1: А
6: нет.
1: Что нужно было бы подтянуть? Какой?
6: Языками по литовскому и по английскому.
1: По-английски и литовски подтянуть. Понятно, ну, понятно.
2: А вы вот даете списывать?
1: Вот это вопрос.
6: Иногда.
2: А сами списываете, если не секрет?
6: Ну, тоже иногда.
1: Иногда, ну...
6: Тогда тяжело.
1: Нет, так, тут абсолютно...
2: По необходимости.
1: Взаимовыручка.
2: Да?
1: Ну, то есть ты всегда приходишь, если вдруг ты что-то не понимаешь, ты будет... А что, как у тебя тут 12 получилось? И тебе пытаются объяснить. Ну, то есть, да.
2: Тестов это... много?
1: Проверочных?
6: Ну, не очень.
1: Не очень. Ну, все хорошо.
2: В 4-м классе.
1: Хоть немножечко можно выдохнуть. Ага. Ну, слава богу. Адриан, чем вы увлечены, кроме учебы в 4-м классе Софьи Ковалевской? Чем вы еще увлечены? Чем любите заниматься?
6: Гимнастикой и театром.
1: Театр и гимнастика. Ну, круто. Потрясающе. Сейчас только началось, театральный сезон только начался, да? Уже планируете что-то ставить? Что-то там... Или пока это просто этюды какие-то?
6: Пока что просто этюды.
1: Просто этюды. Понятно, понятно.
2: А на гимнастике у вас это спортивная или художественная?
6: спортивная.
2: Спортивная? Ничего Ого! Себе. Это вы сальто на месте можете сделать?
6: Там... пока что нет, мы пока что делаем пока на батутах только.
2: На батутах. Круто! И вам не страшно?
6: Нет.
1: Ну,
6: нет.
1: Какая вы умница, вообще бесстрашная Класс. Девушка. Потрясающе. Адриан, кому ваши приветы летят?
6: Вам и всему миру.
1: Класс, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Друзья, это была детская рубрика. Завтра она продолжится. Напоминаю, что детские рубрики, всю детскую рубрику можно найти на нашем сайте radio.r.lt. Там подраздел такой, прям баннер, нажимаете, и просто надо приблизительно помнить день, когда вы общались, и тогда можно послушать родителям, бабушкам, дедушкам. А пока у нас Дора, она во что-то там верит. Давайте проверим, во что.
0: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас заявил, что в ближайшее время представит правительству кандидатуру Донатаса Шкарнулиса на пост главы службы охраны госграницы. Сейчас Шкарнулис временно руководит службой, а ранее был заместителем ее главы и возглавлял управление криминальных расследований. Решение по его кандидатуре я принял уже некоторое время назад. Нужно было дождаться определенных проверок, сказал Катилинас. Предыдущий руководитель службы Рустам Аслюбаевас решил уйти с должности в августе этого года.
1: Между тем, Польша продлила пограничный контроль с Литвой до 30 марта 2027 года. Однако проверки стали мягче и больших очередей сейчас нет. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас рассказал, что летом на границе образовались многокилометровые очереди, но после переговоров ситуация улучшилась. Сейчас контроль действительно сокращен, проехать можно быстрее, таких очередей больше не образуется, заявил министр. Польша объясняет сохранение проверок борьбой с нелегальной миграцией и обещает отменить их, когда для контроля больше не будет оснований.
2: Группа депутатов Сейма предлагает создать условия для строительства метро в Вильнюсе и связать его с железнодорожной системой, в том числе с проектом Rail Baltica. Один из авторов инициативы Томас Томилинас предлагает провести линию через Пилайте в центр города и сделать станцию возле Белого моста, а в центре пустить поезда под землей, на окраинах по поверхности. Не нужно придумывать новый вид транспорта. У нас уже есть поезд, его просто нужно развивать, считает депутат. Однако часть политиков сомневается в реальности проекта из-за его стоимости и нынешних расходов на оборону. А бывший премьер Ингрид Шимонитя считает маловероятным получение на метро денег Европейского Союза.
1: Каритас начал в Литве акцию «Доснума крепчалис» и подготовил 20 тысяч специальных пакетов, которые жители, семьи, компании и организации могут наполнить продуктами длительного хранения. До Рождества предлагается передавать консервы, масло, крупы, муку, макароны, сахар, кофе, чай и сладости. Волонтеры доставят собранные продукты одиноким, больным и другим людям, оказавшимся в трудной ситуации. Без помощи друг другу нам не обойтись. Инфляция и ожидаемый дальнейший рост цен на отопление создают трудности даже для работающих семей, говорит генеральный секретарь Каритас Литвы Милита Жичкутя Линжене.
2: О погоде. Местами пройдет небольшой дождь. Порывы западного и юго-западного ветра достигнут 18.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien ne 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой. Радио.

0: Реновация. Что, как и почему?
1: В октябре в Литве объявят уже 14-й прием заявок на реновацию многоквартирных домов. На этот раз условия поддержки меняются. О том, как будет работать новая система, рассказывает Аушра Барткявичене, руководитель отдела проектов модернизации многоквартирных домов.
2: Индекс поддержки самоуправления на самом деле рассчитывается с учетом нескольких факторов. Учитываются доходы жителей, уровень безработицы, риск бедности, доля получателей компенсации за отопление и общий фискальный потенциал. По этим показателям самоуправления разделены на три группы. Первой предоставляется поддержка в размере 25%, второй – 20%, а экономически наиболее сильным – 15%. Сюда также относятся Бирштана, Спаланга и несколько других крупных городов.
1: Зачем понадобилось менять прежнюю систему, при которой размер поддержки был одинаковым для всех?
2: На самом деле этими нововведениями стремились обеспечить равноправие и выровнять социальное положение, поскольку раньше интенсивность поддержки во всех самоуправлениях была одинаковой. Хотя на самом деле и доходы жителей, и уровень безработицы, и общая ситуация в самоуправлениях существенно различаются. Именно с помощью этих индексов стремятся выровнять эту поддержку и направить ее туда, где финансовые возможности жителей ниже, чтобы им было легче принять решение об этом процессе реновации.
1: Помимо базовой поддержки, можно получить и дополнительные процентные пункты. За что они предоставляются и до какого размера в итоге может вырасти поддержка?
2: Есть те базовые размеры, которые я упоминала, 25, 20 и 15. Они распределены в зависимости от самоуправления. Дополнительно можно получить по 5 процентных пунктов. Например, за обновление теплового пункта и внутренней системы отопления здания, соответствие требованиям архитектурного качества или комплексную модернизацию. То есть к поддержке для этих самоуправлений можно получить еще 15 процентных пунктов, если будут выполнены все условия. И тогда общий размер поддержки увеличится до 40% базового размера.
1: Информация об индексе поддержки каждого самоуправления в ближайшее время будет опубликована на сайте apva.lrv.lt. Напоминаем, что больше информации по вопросам обновления жилья можно найти на сайте modernizok.apva.lt или по информационной телефонной линии +370 614 99 699. Проект стимулирования реновации многоквартирных домов финансирует Европейский Союз.
0: Реновация. Что, как и почему?
3: Радио Р.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Мы продолжаем наш эфир. Отгремела реновация. Теперь к реновации школ. Значит, вчера как-то в программе я мельком затронул то, что они собираются вот эту реформу новую объявить. А так как вчера День учителя, когда не порадовать учителей новыми изменениями, как в их праздник?
2: Ну что там?
1: Минобразование. Значит, они, организация «Швитимас-1» совместно с университетом ICM и Visionary Analytics составили такой план-хулиган того, что стоило бы изменить. И Минобразование сейчас выдало нам все это, чтобы мы оценили, как-то общество вот это педагогическое отреагировало и сказало свое мнение. Мы точно так же можем сказать свое мнение, а можем не говорить и просто прочитать. Посмотрим, как пойдет. Значит, так. Первое. Единые правила оценки. Они обратили внимание, что во всех школах по-разному оценивают учеников, что нету единого критерия, нужно разработать какой-то единый критерий, по которому, в принципе, оценивать ученика. Не потому что ты рыжий, тебе, значит, 6 баллов. А ты брюнет, у меня когда-то некогда был брюнет в моей жизни, 8 баллов. Ну вот так вот, чтобы не было таких, и выдуманные мои критерии, я бы так оценивал, но это я.
2: Выдуманные, в некоторых школах так и оценивают. Ой, вы мальчики, вам тяжелее дается, поэтому вам 7, а всем девочкам 4.
1: Может быть и так. Я не знаю, в общем, единое правило оценки знаний. Второе, связать программы и экзамены. Значит, соответственно, сейчас некоторые экзамены, объясню. Некоторые задания экзаменов, они не соответствуют программам. Ну, то есть,
2: я не знаю. Странно?
1: Да.
2: Вопрос.
1: Да, странно. Ну, вот сейчас хотят связать, чтобы люди, которые обучаются, в конце концов, знания проверялись по тому, что вы прошли, по тому материалу.
2: Хорошо, два подтверждаем мы с тобой.
1: Так, третье, сократить перегруженные программы. Ну, потому что в некоторые просто там количество
2: информации
1: вкладывают слишком много, их разгрузить на разные категории, разные классы и так далее и тому подобное. Четвертое. Следить за прогрессом каждого ребенка.
2: Начинается.
1: Ну да, в единой системе хотят собирать данные об успеваемости, трудностях, самочувствии и полученной помощи. Если результаты заметно ухудшатся, школа должна будет отреагировать. Соответственно, если вдруг вот он из отстающих, ну что? Что же его гложет?
2: Ну, соответственно, под четвертым пунктом мы пишем, спецработники должны добавиться в каждой школе, потому что куда учителям еще? Так, мне 30 человек этого класса, а таких у нее 19. За каждым надо отследить, как он себя чувствует.
1: Ну, видимо, тоже какая-то система, какие-то работники будут, которые будут это все реагировать. Больше помощи слабым и сильным ученикам. Ну, то есть, если вдруг отстающие, то будет какая-то бригада помощи по математике, которая подскочит и его подтянет. Ах, ты сильный, ты слишком много знаешь математику. Вот тебе университетская программа. Ну, приблизительно такие мысли у них. Больше самостоятельности директора. Ну, чтобы директоры, которые заведуют учебным заведением, могли сами формировать бюджеты, распоряжаться бюджетом, формировать команду без подтверждения со стороны самоуправления. Что как бы вполне себе.
2: Да,
1: если
2: да.
1: Нанимают директора, как бы ему доверяют, но каждый
2: нашего же мэра никто не проверяет там каждый раз.
1: Ну, было бы вот странно, чтобы вот еще... Именно. Далее. Ежегодно оценивать атмосферу в школах.
2: Класс.
1: Ну, как там вайб?
2: Да,
1: как там настроенечко? 6 лет начальной школы.
2: Вот, это про то, что Гинтер разговаривал.
1: Да, вчера. Значит, старшие классы разделить на 3 и 3. То есть 3 это будет вот совсем старшие, 10, 11, 12. 3 года, 9, 8, 7. А 6 это было, считалось бы, начальной школой. Но там тоже были бы какие-то мини-подразделения, в которых были бы какие-то тесты, проверки и так далее.
2: Да.
1: 6 лет начальной школы. Сначала эксперимент, как говорят, потом реформа. Для того, чтобы ввести какое-то нововведение, выберут 1-2 школы, где протестируют. Ну, а как там у вас с каким-то экспериментом? Ну, то есть, все, теперь все ученики ходят в зеленых рогах. Вот, берем школу Шишкинец, они все в зеленых рогах ходят. Мы смотрим, экспериментируем. Приблизительно такое
2: так,
1: настроение.
2: Да.
1: Новая карьерная система учителей. Значит, молодым педагогам в первые 3 года предлагают давать оплачиваемого наставника и меньшую учебную нагрузку. Нагрузку. А дальнейший карьерный рост и оплату сильнее связывать с результатами, ответственностью и помощью коллегам, а не только со стажем. Вот такие вот идеи. Значит, 40 образовательных, общественных и бизнес-организаций поддержали этот проект, чтобы посмотреть, как там будет развиваться. Минобразование в целом оценивает предложение положительно, но подчеркивает, конечно же, что сначала необходимо завершить уже начатые изменения, которых мы, конечно, не знаем, но они уже начались, их нужно завершить.
2: Вот.
1: Вот такой вот план «Хулиган» вчера был представлен.
2: Ну, да, не страшно. Как будто бы.
1: Ну, не Франция, извините, пожалуйста. Там мой племянник учится.
2: Так.
1: А там ученики бастуют.
2: Ну...
1: Переполненные классы.
2: Да.
1: По 30 человек, у них 30-32 ученика. Переполненные классы. Очень много появилось запрет. Большие цены в столовых. Ну, то есть взлетели цены в столовых. И ученики стали недовольством. Ну, как когда я спрашивал Илью, старшего из племянников, Марина спрашивала, не я. Она спрашивала, а в чем основа? Основа, говорит, ну, потому что телефоны запрещают.
2: Вот.
1: Вот и поэтому и, в общем-то, в этот. Но вчера митинги проходят во Франции учеников, именно учеников, но к ним присоединились педагоги, пожарные, медики.
2: Конечно, все, кому...
1: все профсоюзы, да. Потому что сейчас Макрон рассматривает бюджет следующего года, в котором идут сокращения у госведомств. И это не очень нравится, понятно, ну всем вот. Госработникам. Вот это так вот.
2: Так вот, гражданка Поповения, вот...
1: Просто информация.
2: Берите на заметки.
1: Просто информация. Хорошо, мы двигаемся вперед. Впереди у нас розыгрыш билетов. Значит, на дискотеку, диско-шоу 90-х. Вильнюсские Анжейки, 27 ноября. У нас 2 билета и вопрос.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И 27 ноября на крупнейшей столичной арене «Арена Вильнюс» пройдет диско-шоу 90-х «Веленский Анжейки».
3: Вельки, Веленский, Анжейки.
2: Вельки, Веленский, Анжейки, да. Да, друзья выступят. Значит, помимо «Мастерс» и «Империум» постоянных гостей диско-пола вечеринок, выступят также «Хэдэуэй», «Доктор Альбон» и одна из солисток «Ace of Base».
3: Круто.
2: Вот, так что будет большое шоу, вас приглашаем, приходите, мы разыгрываем билеты в фан-зону. Вот. Вопросы, так или иначе, связанные с исполнителями, которые там будут выступать. Если ответите правильно на вопрос поставленный...
3: Билеты ваши.
2: Вот примерно так. 05-2-305-005. Здравствуйте, как зовут вас? Очень плохо мы вас слышим. Вы на громкой связи.
3: Теперь? А теперь потрясающе.
2: А теперь потрясающе слышим. Как зовут еще разочек?
4: Марина.
2: Очень приятно. Марин, с кем пойдете, если в случае победы, в случае выигрыша?
4: Придется поискать. Наверное, с кем-то из одноклассниц.
3: Круто! Тусовка будет.
2: Тусовочка. Ну, хорошо, Марин. Марин, мы сегодня будем говорить про доктора Албана. Знаете такого исполнителя?
4: Да.
2: Ну, хорошо. Тогда, может быть, вам полегче будет. А вы знаете, что он на самом деле доктор был?
4: Ну, допустим. То есть,
2: допустим, я вам правду говорю, у него медицинское образование, он действительно на самом деле доктор, поэтому есть вот эта приписка «доктор Албан». Только вот каким врачом он был?
3: Итак, варианты ответов. Хирургом, стоматологом, офтальмологом. Так, хирург,
4: хирургом,
3: стоматолог, офтальмолог.
4: Стоматолог. Стоматологом, я думаю, потому что он меня так похож на стоматолога.
2: Да.
3: А вот Гинтерес вам на какого врача похож?
2: Вот если представить, что я мог бы быть врачом, то...
4: Он мне, Гинтерес мне похож на какого-то, не знаю, может, иллюзиониста больше, чем на врача.
3: Иллюзионист.
2: Я волшебник, видишь, я волшебник.
4: А, на волшебника,
2: да. Конечно. Так, а Эвелина, вот эта вот вредина, вот на кого? По голосу.
4: На фею.
2: Ну, видишь? Вот это, потому что магический эфир.
3: У день-день вот такой голос.
2: Да. Еще разочек, Марин. Хирург, стоматолог, офтальмолог. Кто?
4: Ну, все-таки пусть будет стоматолог.
3: И да!
2: Да, поздравляем. Да,
4: знаете,
2: действительно.
4: Почему?
2: Да.
4: У него есть песня «Go to see the dentist».
2: Видите, вот все верно.
3: Так у нас эксперт.
2: Эксперт получается, да. Альбан Нва поизучал стоматологию, окончил обучение и работал по специальности. Именно с этим связано доктор, вот эта приставочка в его псевдониме. А во время учебы он зарабатывал как диджей в стокгольмском клубе. И, соответственно, после этого началась его музыка. Карьера.
3: Круто.
2: Марина, поздравляем.
4: Спасибо.
2: Не вешайте трубку, расскажу, как билетики доберутся до вас.
4: Okay.
2: Так, друзья, легендарные суперзвезды 90-х приезжают в Литву, где дадут единственное и самое масштабное шоу. 27 ноября на крупнейшей столичной арене «Арена Вильнюс» состоится диско-шоу 90-х. Вас ждут огромные лет-экраны, сразу 5 мировых звезд диско, Хэдэуэй, Доктор Альбан, Дженни из «Ace of Base», «Мастерс», «Империум» и зажигательная атмосфера. Значит, поем, танцуем, празднуем жизнь. Билеты распространяет «Билеты ЛТ». Всю неделю мы разыгрываем эти билеты, так что если что...
3: Обращайтесь.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Литовская армия устанавливает систему Sky Fortress, которая помогает обнаруживать низколетящие дроны по звуку и радиосигналам. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что работы продвигаются достаточно быстро, хотя возникают бюрократические препятствия. Систему планируют испытать на разных типах беспилотников, а затем объединить ее данные с информации от радаров, чтобы точнее определять объекты в воздухе.
1: Между тем, партия регионов Литвы выдвинула Виолетту Фоминене Салимоне кандидатом в мэры Вильнюса на выборах 2027 года. Она основала сообщество Вардан Салининку, является старостой одной из территорий в Науенинка и возглавляет место отделения партии. «Я иду от людей, не из большой политической элиты, не из закрытых политических кабинетов и не из системы. Я простая, но не простушка», – заявила кандидат. Напомню, что выборы мэра Вильнюса пройдут 7 марта 2027 года.
2: Между тем, прокуратура передала в суд чековое дело мэра Акмянского района Виталиуса Митрофановаса. Его обвиняют в присвоении средств, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. По данным следствия, в 2019-2023 годах он мог получить из бюджета самоуправления более 1350 евро за расходы на топливо, не связанные с работой в Совете. Сам Митрофановас виновным себя не считает. Становишься крупнейшим преступником из-за случайных ошибок. Ведь нередко документы заполняет не сам мэр, а помощники и другие сотрудники, заявил он.
1: По данным Центра регистров, за первые 9 месяцев 2026 года самым популярным именем для новорожденных девочек в Литве осталась София. Так назвали 157 девчонок. Далее идут Амелия 130 и Ильяпа 123. В десятку также вошли Изабелля, Аделия, Оливия, Эмилия, Эляна, Лукни и Лея.
2: Среди мальчиков первое место занимает Йонас. Это имя получили 181 мальчишка. На втором месте Марка 165 мальчиков, на третьем Геркус 164. Далее в десятке расположились Леонас, Ажулас, Адомас, Бенас, Матас, Ноюс и Йокубас.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут небольшие дожди. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Дамы и господа, музыкальные новинки в нашем эфире. Значит, представляем вам певицу «Северная». Конечно же. Не южная, не западная, не восточная. Тут именно северная. Что-то не северной долготы могла бы так назвать.
2: Красиво, кстати, крутая группа
1: певица
2: была.
1: Северной долготы.
2: Нет, группа могла
1: группа
2: бы быть.
1: Северная долгота. Ну, вот, пожалуйста, наша команда будет. Если не соль и перец, то северная долгота.
2: Мы скорее ширина.
1: Ну,
2: но... Да ладно.
1: Слушай, если вот... понятно, о песне там не очень много можно сказать, только что исполнительницу зовут Валерия Кравченко, притом это не официально, а это выкопали среди авторов песни.
2: Да.
1: Было подписано, что Валерия Кравченко. Все думают, что поэтому ее зовут. На самом деле она не раскрывает ни имени, ни...
2: Просто девушка вирусится в ТикТоке.
1: Да, и вот просто ее зовут Северная. Вот, поэтому тут можно обо мне, конечно, говорить. Больше...
2: Опять-таки... Твой трек, да?
1: Нет, не то чтобы мой трек. Я просто подумал, что многие люди, ну mm-hmm. вот, кто не знает, кто не смотрит наши соцсети, странно, что вы этим не занимаетесь, кто не видит вообще просто, mm-hmm. ну, не знаком с нами, а только слышит наши голоса.
2: Визуально не знаком.
1: Да, не знаком, да. Визуально. Они, наверное, думают, что я, ну, под 150 килограммов. Ну, судя по твоим постоянным комментариям про мою ширину, необъятную душу и так далее и тому подобное.
2: Про душу ничего не говорила.
1: Ну, это я художественный образ добавил.
2: Просто то, что ты душный, это не про душу. Понимаешь?
1: Да, хорошо. Вот, ну ладно, и
2: то, что ты большого величия персона, это
1: вот,
2: есть
1: опять-таки, знаешь, это все в эту сторону. И вот люди просто неподготовленные, ну, наверное, думают, ну, боже.
2: Зато какой приятный им сюрприз, когда они тебя видят вживую и думают, а это что за сексуашка такая подтянутая?
1: Именно так.
2: Это они еще в шортах тебя не видели.
1: Вот, воспринимайте меня именно так. Не ее словами. Потому что по ее словам вообще как это чудовище.
2: А у тебя все люди, которые чуть-чуть пошире обычного чудовища?
1: Нет, в плане того, что...
2: Хорошего человека должно быть много.
1: Да, спасибо. Ну вот, смотри, что ты считаешь меня хорошим человеком, уже неплохо. Не, ну ты все время о том, что я капризный, все время душ. Все время недовольный, большой
2: по значимости
1: человек, у которого в голове только какие-то фигурки непонятные, пластинки.
2: А вот... так а что из этого неправда?
1: Ничего неправда.
2: А вот что у тебя в голове? Ну вот что, ты мне только что, вот только что, у него пластина касты есть больше всех на свете. Правда, магазин может открывать конкретно этой группы. И он мне сегодня берет и говорит, не чтобы рассказать, что он там, может быть, новую поездку в Друскинька с семьей купил, еще что-нибудь запланировал, какие-то цели, планы, вот мы там то, все. Нет, он очередную пластинку касты купил. До этого ты мне что высылал? Не то. Вот, Эвелинка, я тут вдохновился, пойду там вот туда. Присылает мне статуэтку Криса Эванса.
1: Ты ничего не понимаешь. Ты просто ничего не понимаешь.
2: Ну куда мне уж, конечно, до кризиса.
1: Все, хорош. Все. Время наше на представление песни закончилось.
2: Лучший день, Северная, если вдруг вам понравится. И да, она немножко смахивает на Зиверт, но это отдельная исполнительница. Никоим образом к Юле Зиверт не относится. Голосуйте за эту песню, если она вам понравится, на нашем сайте radio.r.lt.
0: Радио R.

0: «Соль и перец».
1: Ну вот оно свершилось. Значит, дамы и господа, сегодня, значит, пройдет матч.
2: Да.
1: Прощальный матч сборной Аргентины. Ну, прощальный не самой сборной. Сборная Аргентины будет существовать. Но прощальный матч Лионеля Месси.
2: Сборная Аргентины.
1: Сборной Аргентины. Против Бенина. Угу. Вот, он пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. 85 тысяч зрителей. Ох. Билет все распроданы, потому что все хотят посмотреть, как за сборную Аргентины Лионель Месси выйдет в последний раз. Значит, 207 мячей провел. Он забил 125 голов за сборную. Отдал рекордный 68 результативных передач. Вместе с Аргентиной он выиграл чемпионат мира 22 года, два Кубка Америки, финалиссиму. Это, наверное...
2: Это вот ты тоже там участвуешь, всегда выигрываешь.
1: Нет, это когда вот какая-то там премьер-лига, знаешь, там вот эти вот местные аргентинские, она называется финалиссимо. Что тоже как бы добавляет немножко важности.
2: Да,
1: да, да. Вот, значит, сказал он об этом в августе, что это будет последний матч, и вот все к нему, собственно говоря, готовятся. Чествовать будут и так далее. Мне только грустно за другого.
2: За Николаса Отаменди?
1: Да, потому что он тоже 38-летний, тоже игрок сборной Аргентины, который тоже решил попрощаться в этом матче со сборной.
2: Да.
1: Но учитывая, что с ним прощается еще Лионель Месси, то Отаменди получит меньше внимания.
2: Но,
1: что жалко, потому что явно тоже очень активно проявлял себя в этой команде.
2: В соцсетях ходили слухи, что в Аргентине вообще объявили выходной день в честь этого матча.
1: Вполне вероятно, я за этим
2: и
1: не следил.
2: И это, конечно, удивительно. Представляешь, вся Аргентина будет отдыхать просто потому, что Месси будет последний день работать.
1: За сборную.
2: За сборную.
1: Тем временем постоянный соперник Лионеля Месси завершил себя взгляд его, как это про Рональдо я говорю, как он смотрел на тренера сборной Португалии, значит, и его сравнили с Хомлендером. С его взглядом, если сейчас картинку, мы запостим эту картинку, вы просто посмотрите. Ну, просто, что невероятно, просто он там испепеляющий взгляд, там скандал на скандале, его там не выпустили, он подкинул тренировку.
2: Ну, вот некрасиво. Вот некрасиво заканчивать такую легендарную карьеру со скандалами.
1: Ну да, ну как будто бы вот, ну недоволен ты в этом. Ну так у тебя... Ну...
2: Ляля, так у тебя было 30 лет в обед, ну что ты недоволен?
1: Ну, я понимаю, но выбрали этого тренера. У него такой, он хочет пропихнуть вперед молодых, потому что пенсионеры должны заканчивать карьеру.
2: Нет, а потому что пенсионеры, простите, опять-таки, фанаты Криштиану Рональдо,
1: мы
2: понятно.
1: Мы тут не к нему, к нему.
2: Я к нему.
1: Я не к нему.
2: Ты, понятное дело, что ты... Тренера можно понять. Он хочет выставлять молодых спортсменов. Не практика, обыденная для любой командной игры. Но Криштиану Рональдо, ну извините, но не показал за последние два года себя каким-то сверхъестественным суперспортсменом.
1: Ну, последний чемпионат мира, ну так себе у него
2: идет
1: был.
2: Идет просто по инерции, просто потому, что он красивый. Обижаться на то, что тебя не выпускают, ну, Лялечка, ну, ты где? Вот наша химичка в школе брала, когда вот не получается у тебя, брала вот так за руку, трясла тебя, обнимала, говорит, ну, Лялечка, ну, так соберись, ну, соберись. Ну, так сколько можно вот сборной Португалии вот так вот держать этого Криштиану Рональдо и говорить, соберись, соберись.
1: Вот. Тем временем Месси, видите, прекращает свою деятельность на красивой ноте.
2: Да,
1: обожаемый всеми. Ну, да, понятно, национальный герой. И вот сегодня его будут провожать.
2: История.
1: Ну, красиво. Завтра рилсов будет.
2: Ой.
1: Будем смотреть с вами. Понятно, на матче в Аргентине мы не побываем.
2: Ну, вы и не успели долететь, наверное.
1: Да, вот я тоже так думаю, что хотели бы, но...
2: Куда лететь?
1: Не представляю. Вот сейчас проверишь. Вот.
2: Мне нельзя, я потом и полечу.
1: Ну да.
2: Давай лучше ты проверишь, ты так пока до Аргентины доберешься.
1: Ну, твоя правда. Друзья, значит, далее двигаемся в сторону Потапа и Насти Каменских. Последний отборочный этап четвертьфинала, завтра полуфиналы. Нужно вот из двух выбрать одну песню.
0: Радио Твое.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: Итак, это наш телефон, это Гинтерс, это Эвелина.
3: И это мощная битва песен. Сегодня на работе у нас целое утро противостояния, потому что один мальчишка у нас за одну песню, а другой мальчишка за другую.
2: С какой начнем?
3: Волнительно. Ну, давай с твоей, ты же король эфира.
2: Хорошо, значит, с моей. Мы предлагаем вам песню «Манго».

0: Вот, нам нужно выбрать с вами на одну из этих двух песен. Помогите, пожалуйста. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
1: Алло, добрый день, меня Владимир зовут.
2: Владимир, очень доброе приятно. Утро.
0: Владимир, мы тут выбираем песни. И вот у нас есть песня «Манго», и у нас есть песня «Хуторянка». За какую вы?
1: За хуторянку.
2: Принято.
0: Володь, спасибо большое вам. Хорошего утра. 052-305-005. Здравствуйте. Кто позвонил?
3: Здравствуйте, Эдвард.
0: Эдвард, очень приятно. Эдвард, манго или хуторянка?
3: Хуторянка.
0: Все. Музыкальный Эдвард.
2: Принято.
0: Значит, в армии Валентина. Спасибо большое. 052-305-005. Здравствуйте. Кто позвонил?
4: Здравствуйте, Эрика.
0: Эрика. Эрика, смотрите, у нас есть манго и у нас есть хуторянка.
4: Хуторянка.
2: Ну 3-0. Все.
0: 3-0. Спасибо большое, Эрика. Вам хорошего утра. Хорошего настроения.
2: Приглашаем тебя к микрофону. Сейчас будешь петь.
0: Петь, да.
2: Мы знаем, что твоим друзьям очень нравится, когда мы поем в эфире.
0: Мы теперь хотим, чтобы ты спел песню для твоих друзей. Ты споешь нам?
2: Валентин.
0: Нет, отказывается. Хорошо, значит, не будем слушать Валентину, будем слушать Потапа и Настю Каменских. Песня Софьи Михайловны Ротару.
2: Хуторянка.
0: Хуторянка прямо сейчас. Let the beat control your body and soul. Your body and soul.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное и интересное.
2: Министерство образования, науки и спорта Литвы включило произведение украинского поэта Тараса Шевченко в школьную программу по литовскому языку и литературе. В этом учебном году его произведения будут рекомендованными, ну а с сентября 27 года станут обязательными для 11-классников, выбравших расширенный курс. Тарас Шевченко важен не только для украинцев, это автор эпохи романтизма европейского уровня, отметила министр Раминта Поповеня. Какие именно стихотворения изучать, учитель сможет выбирать самостоятельно.
0: Голоса регионов.
1: Мэру Тракайского района Андрюсу Шатявичусу предъявили подозрения в злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и подделке документов. Следствие считает, что в период с 19 по 23 года, когда он был членом совета, в отчетах могли указываться несоответствующие действительности расходы на топливо и мобильную связь, из-за чего самоуправлению мог быть причинен ущерб на 5000 евро, более 5000 евро. Сам Шатявичу с подозрениями не согласен, но утверждает, что первым обратил внимание на несоответствие в документах. «Я не согласен с предъявленными мне подозрениями и буду защищать свою позицию юридическим путем, документами и фактами», – заявил мэр.
2: А как пишет Вокару Экспресс, в сквере Данис в центре Клайпеды продолжают ездить на электросамокатах и мопедах, хотя их движение там запретили из-за жалоб жителей. Только за сентябрь полиция зафиксировала 5 нарушений. 3 человек ездили на электросамокатах в запрещенной зоне, еще 2 управляли незарегистрированными и незастрахованными электромопедами без необходимых прав. После многочисленных жалоб полиция стала чаще проводить проверки в сквере. Самоуправление не исключает, что подобные запреты в будущем появятся и в других парках и скверах Клайпеды.
1: Также Клайпедский зоопарк официально лишили разрешения на работу из-за нарушений, которые он не устранил в течение года. Проверка показала проблемы с условиями содержания и кормления животных, ветеринарным уходом, биологической безопасностью и безопасностью посетителей. Теперь зоопарк должен окончательно закрыться не позднее, чем через 8 месяцев, а животных необходимо будет перевести в другие места. Все расходы на их содержание, лечение и перевозку должен оплатить владелец зоопарка.
2: Тем временем новое колесо обозрения на острове Нявынеса в Каунасе за первые выходные посетили почти 4000 человек. Желающих посмотреть на город с высоты 45 метров оказалось настолько много, что посетителям приходилось ждать в очередях. Поездка длится около 15 минут. Стандартный билет для взрослого стоит 12 евро. Есть скидки для пенсионеров, инвалидов и детей. В ближайшее время билеты планируют начать продавать и онлайн.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: В эфире Радио Р.
1: Чундра-чу-чундра, чундра-чу-чундра, чундра-чу-чундра, чундра, чундра-чундра, чундра-чу-чундра, чундра-чу-чундра.

0: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Все самое интересное и актуальное. И зачитает это Гинтера Сантана с Бори рожденный Зукас, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец» и маркиз Новой Вильни.
1: В военном городке Руденькай завершили строительство жилых корпусов для немецкой бригады, где смогут разместиться до 600 военнослужащих. Сейчас внутри устанавливают мебель, оборудование, компьютерные сети и системы безопасности. Всего на первом этапе в Руденькай строят 18 объектов, включая столовую, склады, гаражи и здания для обслуживания техники. Стоимость работ составляет около 127 миллионов евро. Полностью создать инфраструктуру для немецкой бригады планируется к концу 2027 года, когда в Литве должны служить и работать около 5000 немецких военных и гражданских сотрудников.
0: Тем временем министр энергетики Лука Савицкас вместе с группой депутатов Сейма предлагает обязать заправки сообщать литовскому энергетическому агентству об изменении цены на топливо сразу после их изменения. Эти данные смогут использовать навигационные и другие мобильные приложения, чтобы водители видели актуальные цены и могли выбирать более дешевую заправку. Сейчас карта агентства обновляется только каждое рабочее утро. Новые правила предлагают ввести с 1 декабря.
1: Несмотря на теплую погоду, отопление уже работает в 130 из 246 образовательных учреждений Вильнюса. С 22 сентября школы и детские сады могут самостоятельно решать, когда его включать, ориентируясь на температуру в помещениях и похолодание по ночам. Разрешить учреждениям начать отопление решили с учетом ночных температур, когда воздух значительно охлаждается, объяснила представитель Вильнюсского самоуправления Индрия Нурицкайте.
0: Как пишет Vakarų Ekspressas, в следующем году Клайпеда планирует обратиться к правительствам Литвы и Германии за финансированием восстановления башни Лютеранской церкви Святого Иоанна. Стоимость работ оценивают в 6 миллионов евро, а завершить строительство рассчитывают до 2029 года. Восстановленная башня высотой около 75 метров станет второй по высоте в Литве и будет принадлежать городу. Сама церковь, построенная в В 16 веке, была повреждена во время Второй мировой войны и окончательно снесена примерно в 1947 году.
1: О погоде. Местами пройдет небольшой дождь, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура днем от 15 до 20 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто... Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропустите.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Legenda europejskai pop-muzyki Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: сомневается в реальности проекта из-за его стоимости и нынешних расходов на оборону. А бывший премьер Ингрида Шимонитя считает маловероятным получение на метро денег Евросоюза. В военном городке Рудненко завершили строительство жилых корпусов для немецкой бригады, где смогут разместиться до 600 военнослужащих. Сейчас внутри устанавливают мебель, оборудование, компьютерные сети и систему безопасности. Всего на первом этапе в Рудненко строят 18 объектов, включая столовую, склады, гаражи и здания для обслуживания техники. Стоимость работ составляет около 127 миллионов евро. Полностью создать инфраструктуру для немецкой бригады планируется к концу 2027 года, когда в Литве должны служить и работать около 5000 немецких военных и гражданских сотрудников. Польша продлила пограничный контроль с Литвой до 30 марта следующего года, однако проверки стали мягче и больших очередей сейчас нет. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас рассказал, что летом на границе образовывались многокилометровые очереди, но после переговоров ситуация улучшилась. Польша объясняет сохранение проверок борьбой с нелегальной миграцией и обещает отменить их, когда для контроля больше не будет оснований. Министр энергетики Лукас Савицкас вместе с группой депутатов Сейма предлагает обязать заправки сообщать литовскому энергетическому агентству об изменении цен на топливо сразу после их изменения. Эти данные смогут использовать навигационные и другие мобильные приложения, чтобы водители видели актуальные цены и могли выбирать более дешевую заправку. Сейчас карта агентства обновляется только каждое рабочее утро. Новые правила предлагается ввести с 1 декабря. Ну, наконец, по данным Центра регистров, за первые 9 месяцев этого года самым популярным именем для новорожденных девочек в Литве осталась София. Так назвали 157 девочек. Далее следует Амелия, 130, и Лепа, 123. В десятку вошли также Изабелля, Аделя, Оливия, Эмилия, Эляна, Лукни и Лея. Среди мальчиков первое место занимает Йонас. Это имя дали 181 новорожденному. На втором месте Маркос, 165, на третьем Геркус, 164. Далее в десятке расположились Леонас, Ажулас, Адумас, Бенас, Матас, Ноюс и Йокубас. И о погоде. Сегодня местами пройдет небольшой дождь. Порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 15-17 градусов.
1: Вы слушаете «Радио Р».

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Legenda europejskai popmuzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио R.

0: ЛР.
1: Безопаснее вместе. Практические знания, которые помогают действовать спокойно и безопасно.
2: Это программа «Безопаснее вместе» на Радио Р. Программа о том, что важно знать каждому, чтобы быть готовым к неожиданным ситуациям. Сегодня в гостях Мариус Парящус, эксперт по кибербезопасности. Мы говорили о цифровой гигиене, паролях, двойной авторизации и о том, как распознать мошенника. Ну а первый вопрос – почему нельзя использовать один и тот же пароль везде?
3: Когда у вас похитили ваши заданные в любом электронном магазине, автоматически они получают и логин, и пароль в чистом виде. Используя логин и пароль, можно подключиться в любые другие социальные порталы, в любые соцуслуги, госуслуги, банкинг и так далее. И вы уже потеряли все.
2: А чтобы держать в голове десятки уникальных паролей, есть простое решение.
3: Программное обеспечение, что-то похожее на записную книжку специально для того, чтобы запомнить все ваши пароли от всех соцсетей, от всех ваших подключений к электронному банкингу, каких-то новостных порталах и так далее. В принципе, вы имеете у себя записную книжку с паролями, которые меняются у вас время от времени.
2: А по поводу двойной авторизации, которая всех раздражает, ответ короткий и однозначный.
3: На сегодняшний день она обязательна, потому что возможность, что у вас украл кто-то старые пароли и воспользовался ими, очень большая.
2: А как проверить сообщение, которое якобы пришло от банка?
3: Если к вам будет обращаться банк, и с использованием электронных средств, чаще всего у вас будет копия такого же сообщения в электронном банкинге. Для того, чтобы проверить ваш, не ваш, вы заходите в мобильное приложение для электронного банкинга и смотрите, есть ли такое же сообщение в программном обеспечении.
2: То есть, есть ли сообщение якобы от друга с просьбой проголосовать или перейти по ссылке?
3: Я чаще всего говорю, извините, ребята, игнорируйте просто.
2: Отдельная тема. Что можно публиковать в соцсетях во время тревоги, а что нет?
3: Номер дома соседа, даже название улицы. Даже такое делают люди. Не понимая, не думая даже. Да, но вот тут дрон пролетел, я сфоткал. Ну, сфоткал. Вояки просят, чтобы не фотографировать, чтобы не публиковали. Если что-то прилетит, одно. Если будет эвакуация, другое. Если кто-то будет какие-то учения делать, тоже все это маленькая тайна вашей общины, маленькая тайна вашей семьи.
2: И напоследок, 5 правил цифровой гигиены одной фразой.
3: Никто вам не будет звонить, никто вам не будет спрашивать любые коды, будь то персональный код, будь то логин или пароль от вашей учетной записи. Никто не будет спрашивать у вас личную информацию, когда будут говорить по телефону или будут присылать какие-то смс-ы, весточки через Telegram, Facebook, WhatsApp и так далее. Чаще всего это или люди, которые вам хотят плохого, или это просто жулики, которые хотят заработать на вас деньги. Просто игнорируйте. Второе. Если вам кто-то пришел с очень хорошим предложением, чаще всего это жулики. Такого не бывает. Миллион вы тоже через телелото не выиграете. Поэтому все предложения, которые в онлайне про принцев из Нигерии, про то, что кто-то там выиграл один-другой миллион или получил какие-то деньги, потому что дедушка, которого вы в жизни не видели, умер. Такого тоже не бывает. Пароли. Минимальный пароль – это 12 символов. И хотя бы одна большая или маленькая буква, цифры, хотя бы одна цифра и специальные знаки. Восклицательный знак, вопросительный знак, плюс, минус, равно и так далее. Каждый пароль должен быть уникален. Пароли никому не давайте. Пароли – это то же самое, как трусы. С друзьями не делишься, и чаще всего лучше по истечению какого-то времени забыть или сделать новые, или поменять трусы.
2: Это была программа «Безопаснее вместе» на Радио Р. Полную версию разговора с Мариусом Парящусом ищите на сайте Радио Р и на YouTube-канале Радио Р.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.
4: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Тут по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, в эфире выпуск новостей. Каритас начал в Литве акцию «Доснуму крепчалис» и подготовил 20 тысяч специальных пакетов, которые жители, семьи, компании и организации могут наполнить продуктами длительного хранения. До Рождества предлагается передавать консервы, масло, крупы, муку, макароны, сахар, кофе, чай и сладости. Волонтеры доставят собранные продукты одиноким, больным и другим людям, оказавшимся в трудной ситуации.
0: Голоса регионов.
1: 26-летний вице-мэр Кяльмисского района Тадас Каспарас попал в список призывников и

0: говорится в публикации полиции от имени нового сотрудника. Бельгийских овчарок часто используют для поиска пропавших людей, обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ, а также для работы по следу. Как пишет Вакару Экспрессес, в сквере Данис в центре Клайпеды продолжают ездить на электросамокатах и мопедах, хотя их движение там запретили из-за жалоб жителей. Только за сентябрь полиция зафиксировала 5 нарушений. 3 человек ездили на электросамокатах в запрещенной зоне. Еще 2 управляли незарегистрированными и незастрахованными электромопедами без необходимых прав. После многочисленных жалоб полиция стала чаще проводить проверки в сквере. Самоуправление не исключает, что подобные запреты в будущем появятся и в других парках и скверах Клайпеды. Еще одна новость из портового города. В Клайпеде остается неизвестная судьба 7-метровой скульптуры «Земля и вода», установленной в 1981 году возле бывшего кинотеатра «Юратия Иркаститис». Как пишет Diana.lt, сам кинотеатр снесли в августе, а на его месте планируют построить торговый центр. Автор работы Гентаутас Йонкус опасается, что при переносе скульптуру могут повредить, поскольку она глубоко забетонирована и укреплена частью железнодорожного рельса. «Как я понял из разговора с руководителем работ, скульптура на этом месте не останется», рассказал Йонкус, добавив, что городские власти обещали сохранить произведение. Ну и, наконец, в Утине с 6 по 30 октября пройдет акция «Ухоженный питомец. Чистый город». Сотрудники самоуправления будут напоминать владельцам собак о необходимости выгуливать их на поводке, иметь при себе пакеты и убирать за питомцами, а также проверять соблюдение этих правил. Владельцам напомнят также об обязательной вакцинации собак, кошек и хорьков от бешенства, чипировании и регистрации животных. За нарушение правил предусматриваются штрафы от 30 до 230 евро.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Сегодня местами пройдет небольшой дождь. Порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 15-17 градусов.
1: Вы слушаете «Радио Р».

0: Радио Р. То, что надо.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду.

0: Реклама.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: 35.
6: Кас? Эурей?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
8: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
9: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
10: Радио РР.

0: Безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медиа.
2: Радио Р. Всегда.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, в студии Женя Саменков. Новости. Литовская армия устанавливает систему SkyFortress, которая помогает обнаружить низколетящие дроны по звуку и радиосигналам. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что работы продвигаются достаточно быстро, хотя возникают бюрократические препятствия. Систему планируют испытать на разных типах беспилотников, а затем объединить ее данные с информацией от радаров, чтобы точнее определять объекты в воздухе. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в ближайшее время представит правительству кандидатуру Донатаса Шкарнулиса на пост главы службы охраны государственной границы. Сейчас Шкарнулис временно руководит службой, а ранее был заместителем ее главы и возглавлял управление криминальных расследований. «Решение по его кандидатуре я принял уже некоторое время назад. Нужно было дождаться определенных проверок», — сказал Кателинас. Предыдущий руководитель службы Рустамас Любаевас решил уйти из должности в августе. По сообщениям СМИ, российская компания «Лукойл» до конца года может получить разрешение на разработку нефтяного месторождения «Надежда» в Балтийском море недалеко от Курской косы.

0: там билеты, проверить их. Это уже третий выигранный джекпот Телелото в этом году. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. На побережье будет на 1-2 градуса теплее. Завтра днем ветер стихнет, температура составит 15-19 градусов тепла. Синоптики не обещают завтра дожди.
1: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу-хеллоу, родненькие! Это хороший день. Это хороший день. В студии Женя Соленков. Буду с вами ближайших раз, два, три, четыре часа. Надеюсь, что мы не заскучаем, ну и не успеем надоесть друг другу. Вы-то мне так точно нет. Главное, чтобы я вам не успел надоесть. А для того, чтобы, так сказать, придерживаться какой-то линии повествования сегодня, давайте договоримся, что в начале каждого часа буду включать вам какую-нибудь песню, которая имеет непосредственное отношение к тому, что сегодня 6 октября. 6 октября, и это вторник. Это же уже не понедельник, уже можно радоваться жизни, уже все раскочегарилось, рабочая неделя. Сейчас же самый плодотворный день, это вторник и среда, потому что понедельник мы разгоняемся, потом 2 дня работаем, четверг уже думаем о пятнице, о том, что она будет чуть короче, чем все остальные будние дни. В пятницу вообще уже думаем о том, как нам будет хорошо. В субботу, когда мы проснемся, и будет понятно, что никуда не надо, на работу не надо, и можно отлежаться, и даже завтра никуда не надо. Мой один приятель все время говорит, что я субботу больше люблю, чем воскресенье, потому что в субботу ты еще понимаешь, что тебе и завтра никуда не надо, а воскресенье тебе сегодня никуда не надо, а завтра уже как бы, извините, пожалуйста, подъем по будильнику, по расписанию, вперед работать. Итак, давайте смотреть. Раз обещал какую-то песню, прямо сейчас мы приступим к Backstreet Boys, потому что 6 октября 2009 года они выпустили свой альбом, который назывался This Is Us. This Is Us, и мы послушаем оттуда главную тему Shape of My Heart. Сейчас послушаем, вспомним, как звучат Backstreet Boys, и, возможно, кто-то из вас, дорогие дамы, даже вспомнит, какие плакаты этих ребят висели у вас в спальне над кроватью. Да что там, девочки, и у мальчиков иногда висели.
0: Радио R.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зычайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Что ж, дорогие, продолжаем движение по хорошему дню. И вот я тут смотрю, что сегодня, оказывается, 6 октября, не простой такой вторник, а сегодня официально всемирный, международный, великолепный, потрясающий День любителей чеснока. Ой, вот так вот хлебушек такой вкусненький, такой хрустящий, так нарезать, так толстенько, салка такое холодненькое, настрогать к нему. Чесночок, луч. Какая прелесть. Так, прошу прощения, что рассказываю вам про всякие вкусности съедобные в это время. Собственно, День любителей чеснока. Я могу сказать, что, ну, в целом, это мой профессиональный праздник, потому что я просто обожаю чеснок. Единственное, что меня останавливает от бесконечного его употребления, это социальная моя, так сказать, активность и все возможные работы там, где нужно общаться с людьми, много говорить, порой говорить, глядя друг другу в глаза. Ну и в целом дома, кроме меня, живут еще 4 человека, поэтому я с уважением отношусь к окружающим людям и чеснок позволяю себе тогда, когда все уже уснули, и это мое время. И потом желательно, чтобы была хорошая погода, выйти где-то на улице на террасе спать, чтобы там дышать и распространять, так сказать, чесночную арому. Но чеснок — это же не просто про запах и вкус. Регулярное употребление чеснока может немного, не супер-пупер, но немного снижать артериальное давление, особенно у людей с гипертонией. Есть даже данные о небольшом снижении общего холестерина, LDL. Так что если высокий холестерин, смотрите, какая темка. Чесночок помогает. Антиоксиданты. В чесноке есть серосодержащие соединения, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Противомикробное действие. Я думаю, что все вы это знаете. Давайте так, ну-ка вспоминайте, рассказывайте друг другу, кто в детстве носил этот самый кусок чеснока в марле на шее. Меня бабушка такое вешала, и я так ходил, гулял осенью, когда у нее на осенних каникулах бывало, чтобы, не дай бог, это вот это, чтобы эта зараза никакая не прицепилась. Я так полагаю, она имела в виду даже девочек там классных, деревенских. Потому что какая же там она к тебе прицепится, когда ты ходишь и отпугиваешь всех вообще и животных, и вирусы, и насекомых. Это потом уже, это когда я уже вырос, уже так не делали, но тогда уже были киндер-сюрпризы, и вот это оранжевое яйцо внутри, где была игрушка, если там наделать дырочек на веревочку, и тоже туда чесночка положил, пару зубчиков, и в школу так могли ребенка отправить. У нас такие по школе ходили. Идет и как бы обозначает, вот он там, Игорь из 2 Б, боится заболеть, и с этим шлейфом по всем коридорам. Иммунитет поднимает чеснок, и чеснок на самом деле содержит еще марганец, витамин В6, витамин С, ряд других микроэлементов. Вот, так что мы, конечно, его едим в небольших количествах, больших и не нужно, потому что чеснок — это не волшебная таблетка и не лекарство от всех болезней, но как часть обычного рациона вполне полезная штука. Так что любителям чеснока посвящался вот этот мой спич. Может быть, кто-то забыл о том, что сейчас такой осенний период, когда огромное количество вирусов и надо что-то делать. Только главное не впадать в крайности. Не так, как у меня один одноклассник, он говорит, ну все, я вот простыл, а у нас тут дискотека школьная, у меня там девочка мне нравится, и он решил, что он очень быстро вылечится, если чеснок прямо в нос себе настрогает. Ему очень все понравилось. Ходил потом, мало того, что сопли текли ручьями, так еще и ноздри были размером с теннисный мяч. Как говорила моя прабабка, что за НАТО, то не здорово. Идем дальше.
0: Радио R. На волне хорошего настроения.

не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министр энергетики Лукас Савицкас вместе с группой депутатов Сейма предлагает обязать заправки сообщать литовскому энергетическому агентству об изменении цен на топливо сразу после их изменения. Эти данные смогут использовать навигационные и другие мобильные приложения, чтобы водители видели актуальные цены и могли выбирать более дешевую заправку. Сейчас карта агентства обновляется только каждое рабочее утро. Новое правило предлагается ввести с 1 декабря. В стране представили дорожную карту образования из 10 шагов, которую подготовили организация «Швейтимас номер 1» совместно с университетом ISM и «Visionary Analytics». Предложения касаются школьных программ, оценки знаний, поддержки учеников, работы директоров и карьерной системы учителей. Предлагается единое правило оценки знаний во всех школах Литвы – использовать одинаковые критерии оценки, чтобы требования не зависели от конкретной школы или региона. Также предлагается связать программы и экзамены. Ответственность за учебные программы, экзамены и критерии оценки предлагается сосредоточить в одной национальной структуре, чтобы детей проверяли именно по тому, чему их учат. Сократить перегруженные программы, следить за прогрессом каждого ребенка, больше помощи слабым и сильным ученикам, больше самостоятельности директорам, ежегодно оценивать атмосферу в школах, 6 лет начальной школы. Вот здесь предлагается начальное образование увеличить с 4 до 6 лет, а на основное и среднее образование отвести по 3 года. Переход к занятиям с разными учителями должен происходить постепенно. Сначала эксперимент, потом реформа. Крупные изменения предлагают сначала испытывать в отдельных школах, оценивать результаты и только после этого решать, стоит ли вводить их по всей стране. Ну и новая карьерная система учителей. Молодым педагогам в первые 3 года предлагают давать оплачиваемого наставника.

0: Грация обещает отменить их, когда для контроля больше не будет оснований. И о погоде. Ближайшие ночью 4-9 градусов тепла на побережье от 10 до 12 ночью. А завтра днем синоптики обещают, что ветер утихнет, будет сухо, температура будет колебаться от плюс 15 до плюс 19 градусов.
1: Вы слушаете Радио Р.
2: Знаешь...

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: 15 минут четвертого. Хороший день на волнах радио Р продолжается. По-прежнему в студии с вами Жень Соленков. Друзья мои, я вам говорю, что каждый раз, когда открываю календарь, есть о чем поговорить. Итак, мы каждый час, начало каждого часа, рассказываю вам о том, что же сегодня за такой замечательный день, 6 октября. И сегодня удивительное, но вот календарь всех, все возможных дней на этой планете говорит о том, что сегодня день кошачьего здоровья. Раз. И два. Сегодня день георгинов. Это цветы. Это не животное. Начнем с того, что пожелаю всем вашим котикам, кошечкам и вам, дорогие наши кушечки, котяточки, всем вам хорошего здоровья, крепкого. Мало ли вдруг ваши питомцы сейчас слушают эфир. Ну и переходим к цветам. День георгинов. Я вообще думаю, георгины, это же кто-то придумал, наверное, какой-то Георгий изобрел эти цветы, вывел их как-то селекционер по имени Георгий, и в честь него и назвали, собственно, цветы. Так вот, георгины, оказывается, родом из Мексики. Возможно, там какой-то Георгий, тоже мексиканец по имени Георгий, занимался селекцией цветов, но об этом история умалчивает. Мексика, Центральная Америка. Существует десятки тысяч вообще зарегистрированных сортов георгинов, и они бывают совсем разные, от маленьких до гигантских, практически всех цветов. И что интересно, это вы знали, например, я не знал, вот раз уж тут такие сегодня совпадения, кошачье здоровье и цветы, оказывается, если у вас дома есть кот, то вам нужно очень четко разбираться в том, какой букет дома ставить. Ну, не знаю. Например, вы пошли на свидание, там, значит, мужчина подарил вам цветы. А у вас, а вы такая дама, у которой 40 кошек. Ну, мало ли, бывают такие люди. Так вот, георгины, оказывается, для котов слаботоксичные. Я вообще не знал, что цветы токсичные для котов. Это что это такое? Это вообще, это как это? Так вот, из токсичных, оказывается, есть такие цветы. Вот, например, олеандр. Георгин, олеандр. Что-то мужчины цветы придумывают. А где цветок по имени Алерий, например? Вообще странно, что нет цветка Алерий и Ладзе. Ему бы на концертах и дарили их. Так вот, ландыши токсичные. И самые токсичные цветы для котов – это лилии. Вы знали об этом? Я не знал. А поэтому, дамы и господа, желаю еще раз здоровья всем вашим питомцам. И помните, что если вас радует какой-то букет, он может не очень сильно радовать вашего кота. А мы с вами движемся дальше. Сегодня еще можно порадоваться тому, что есть повод вспомнить замечательную группу «Аха», которая 6 октября 1986 года выпустила свой прекраснейший альбом, которому сегодня исполняется 40 лет, «Scoundrel Days». Дело в том, что в этом альбоме нет песни, которую мне захотелось послушать. Но раз повод есть послушать «Аха», тогда будем слушать «Take on Me».
0: Радио R.

0: Реклама.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Ну, вы представляете, это просто издевательство какое-то, друзья. Значит, открываю сейчас почту, зашел посмотреть, что мне там за письма приходили, где что я должен, как всегда, какие счета оплатить. И тут реклама у меня, значит, туроператор присылает мне рекламу, говорит, а не хотите в Грецию, сейчас такие скидки, а может, хотите на куда-нибудь на Кипр, может, хотите на Мадейру, а может, хотите в Турцию. Я вообще хочу. Вот как правильно отвечать на эти письма? Написать, да, конечно, хочу, а можно, пожалуйста, без скидок, просто бесплатно заберите меня, увезите, заберите меня на Deep House, вот, ну, куда-нибудь, на какой-нибудь движ Париж, туда, где солнце, хотя, вроде бы, как синоптики обещают, что у нас завтра будет сухая погода, надеюсь, четверг тоже, и что-то даже в районе плюс 19 где-то кому-то из нас повезет. Что делать вот с этими историями? Они мне тут, значит, кругосветное путешествие, я из моих кругосветных путешествий, это дорога что-то между домом, магазином, детсадом, работой, и вот так вот, как белка в колесе, все будние дни. Кстати, приглашаю вас, надо будет потом еще раз вас сегодня пригласить где-то в эфире. В четверг-пятницу состоится мьюзик-бинго, великолепные тусовочные вечера. На пятницу, естественно, билетов не стало за 4 минуты, на четверг еще немного есть, поэтому заглядывайте в мои социальные сети, e.solenkov, это Инстаграм, и там точно найдете какие-нибудь ссылки на ближайшие мьюзик-бинго. Но, собственно, сейчас не об этом, а о том, что вот меня, значит, приглашают на вот эти кругосветные путешествия. Туроператор. Он просто издевается. Нашел время, когда все потрачено за лето, все отпуски отгулены, все, значит, праздники, на которые был приглашен, все отдарено. Сидишь тут, думаешь, где бы денежек заработать, и говорит, погнали. Так вот, сегодня 19 лет прошло с момента окончания одного из самых безумных путешествий современности. Не, это не наше с вами путешествие. Это 6 октября 2007 года британец Джейсон Льюис вернулся туда, откуда отправился в путь больше 30 лет назад. 30 лет этот великолепный британец шел вокруг Земли. Не просто шел, а шел, ехал, плыл и совершил кругосветное путешествие. Естественно, не по ровному такому, знаете, не по ровной линии, а заглядывая везде, где можно было заглянуть. И вот какая штука. Этот человек не использовал ни для передвижения ничего, кроме собственной человеческой силы, ни одного моторного транспортного средства. Никаких самолетов, машин, мотоциклов, моторных лодок, кораблей, ничего. Только собственные мышцы. Вышел он 12 июля 1994 года, ему было 26 лет. И отправился из Гринвича в Лондоне с идеей совершить первое кругосветное путешествие исключительно на человеческой тяге. Вот так он и совершал. Велосипед, ролики, пешком, лодка с педалями у него была, на которой он пересекал океаны и моря. Через Атлантику он на этой романтической лодочке своей крутил педальки больше 100 дней. Получал тяжелые травмы, сломал две ноги за это путешествие, восстанавливался по несколько месяцев. В Тихом океане боролся со штормами, нехваткой еды, с поломками. Чуть его не съел крокодил возле берегов Австралии. Разные болезни невозможные подцепил. Визовые приключения, несколько раз его арестовали. Но дошел-таки, понимаете, дошел. Сделал то, что хотел. Я всем вам, всем нам желаю иметь такую силу воли. Это же иметь такую цель, к которой ты идешь. Хотя, возможно, он как самурай, потому что у самурая что? Нет цели, есть только путь. Путь у него был тернист, но весьма интересен и наполнен приключениями. Желаю вам, чтобы вас каждый день радовал, чтобы каждый день в этом приключении под названием «Жизнь» вы находили что-то невероятное, открывали что-то новое и наслаждались каждым мгновением.
0: Радио R. Радио хорошего настроения.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня была.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. 8 октября жители Литвы смогут проверить свои знания правил дорожного движения и безопасности на дорогах на всеобщем онлайн-экзамене «Saugas Eismo Examinas». Пройти его можно будет с 8 утра до 8 вечера из любого места. Примерная продолжительность 45 минут. Участвовать могут ученики 7-12 классов и все желающие. А лучшие результаты среди школьников и взрослых отметят призами. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте экзамена.
0: Голоса регионов.
1: В Литве проходит фестиваль документального кино о правах человека, который в этом году отмечает 20-летие. Показы проходят в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, Клайпеде и Алитусе. Сотнях библиотек по всей стране и онлайн. В программу вошли более 50 документальных историй, а также известные фильмы прошлых лет. Кино обладает силой, иногда фильмы не дают уснуть, остаются в мыслях, заставляют задавать вопросы, разговаривать и даже меняться, говорит руководитель фестиваля Гедеминас Адрюкайтис. Мэру Тракайского района Андресу Шатявичусу предъявили подозрение в злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и подделке документов. Следствие считает, что в 2019-2023 годах, когда он был членом совета, в отчетах могли указываться несоответствующие деятельности расходы на топливо и мобильную связь, из-за чего самоуправлению мог быть причинен ущерб на 5323 евро. Сам Шатявичус с подозрениями не согласен, утверждает, что первым обратил внимание на несоответствие в документах. «Я не согласен с предъявленными мне подозрениями и буду защищать свою позицию юридическим путем, документами и фактами», — заявил мэр. На улицах Клайпеды уже больше года появляются объявления, в которых якобы пожилая женщина предлагает сдать комнату только девушке, пишет dina.lt. Однако несколько позвонивших по указанному номеру девушек рассказали, что им перезванивал мужчина, который вместо обсуждения аренды начинал задавать вопросы о личной жизни и предлагал жить бесплатно. Одну из девушек он просил прислать интимные фотографии, а общение продолжил дальше с собеседницей, представившейся 17-летней. Полиция Клайпеды заявила, что сообщений именно об этих объявлениях не получала и призвала не отправлять незнакомцам интимные фотографии и при подозрительном общении сохранять переписку и обращаться в полицию. Главная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на выборах в Сейм в округе Северная Нальча. Среди них представители социал-демократов,

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие! Всем тем, кто только что подключился на волну Радио Р. Здесь с вами Жень Соленков. Уже 2 часа как, еще 2 часа побуду. Рад вас всех чувствовать. Правильно говорить «чувствовать»? Я чувствую, что вы все на нашей волне. И это просто прекрасно. Весь день тут уже сегодня рассказываю о том, какие сегодня вообще великолепные музыкальные даты, потому что, как выяснилось, 6 октября – день невероятно богатый на творческие решения. Очень много вышло синглов, альбомов было выпущено в этот день, причем всякими такими знаменитостями, как «Мадонна», «Битлз», «Аха», «Кис». Вернемся мы к этим темам, конечно, но сегодня нужно еще отметить, обозначить, что в этот день, 6 октября, началась очень большая история, которая длится по сегодняшнее время в Париже.
2: Le Moulin Rouge a ouvert ses portes pour la première fois.
1: Что в переводе звучит как «в Париже впервые открылся Moulin Rouge», тот самый Moulin Rouge, то есть «Красная мельница». Открылось это заведение ровно в 8 вечера, хотя работы внутри его еще не были полностью закончены. Почему же Moulin Rouge, эта «Красная мельница», стала легендой, легендарити кабаре? Во-первых, это было совершенно безумное по тем временам место. Огромный танцпол, зеркала, сад, гигантский декоративный слон, даже прогулки на осликах внутри заведения. Но главное, там смешивались социальные классы. Рядом могли гулять аристократы, богема, художники и самые обычные парижане. Для Парижа конца 19 века это само по себе было шоу. Просто зайти туда и обалдеть от всего происходящего. Что же там крутится, вертится, эта красная мельница? Во-вторых, Moulin Rouge сделал всемирно знаменитым французский канкан. Это тот танец, когда высоко поднимают ноги, юбки и шпагаты. Все это разлетелось по всему миру, потому что именно там это танцевали постоянно. А уже потом и появился и фильм, и мюзикл «Moulin Rouge». И раз уж мы тут заговорили про «Moulin Rouge», про «Красную мельницу». «Красная мельница», да. Я когда-то видел на открытках в различных книгах про Париж, в детстве видел там этот «Красную мельницу». И когда впервые побывал в Париже, причем мы так туда отправились веселой четверкой или пятеркой сумасшедших ребят. И мне так хотелось увидеть, что же за «Moulin Rouge» там такой. Ну вот я подошел, посмотрел, и как когда-то в одном спектакле у Евгения Гришковца, пока он еще не сошел с ума на теме и почве войны и ненависти, так вот, он прекрасно рассказывал о том, как ты не можешь прочувствовать, что тебе, какие нужны обстоятельства для того, чтобы прочувствовать величие. Потому что, когда я смотрел, говорит он, на картинку, на изображение где-то в газетах, на открыточках маленьких, смотрел на величайшее произведение, которое висит в Лувре, это «Мона Лиза». И он смотрел, весь проникался. А потом, когда оказался в Лувре, стал перед этой картиной, говорит, Ну и что? Ничего не чувствую особенного. Так и здесь. Я вот стоял, смотрел на Moulin Rouge, ничего не чувствовал особенного. Но раз уж про него сегодня заговорили, естественно, вам пожелаю всегда ощущать и чувствовать что-то великолепное, невероятное рядом с произведениями искусства, какими-то знаменитейшими архитектурными местами, с музыкой. Желаю, чтобы она вызывала у вас мурашки. Но раз мы сегодня говорим про Moulin Rouge, тогда будем включать песню из одноименного мюзикла.
0: Радио Р.
3: Soul sisters, let me hear ya.

0: радио R. Хороший день.
1: Самое время для вашей нашей любимой рубрики. Вы нам понаписали. Естественно, вы знаете, что вам нужно заходить на страницу Facebook Radio R, и там можно воспользоваться ситуацией, понаписать нам комментарии абсолютно повсюду, и, скорее всего, они прозвучат в эфире. Вот мы тут у вас спрашивали как-то. А что, расскажите, наши дорогие, такого делают окружающие вас люди? Вот якобы случайно, неосознанно, но это вас дико раздражает, хотя человек реально вот неосознанно это делает. И вот здесь поделились. Павел Колесник пишет, что его раздражает, когда чавкают, когда едят. Ого! Павел Колесник, у него, значит, на фотографии есть вот Павел и огромный, просто огромный казан плова, потому что Паша готовит потрясающий плов, вкуснейший, и знают его очень многие в стране как великолепного пловодела. Так вот, теперь запомните, когда рядом Павел готовит вам, раздает плов, вы, если хотите вкусно поесть, отойдите в сторону и там чапкайте, потому что, оказывается, Павла это раздражает. А мне хочется сказать: Павел, ну так радуйтесь, боже мой, ну стоят, чапкают люди. Это же потому что селюньки текут. Мне скажут: конечно, это же не культурно, это некрасиво. А вы когда-нибудь на природе с голодухи Пашин плов ели? Да там чапкаешь, мурлыкаешь, сопишь и думаешь: еще. Так, ладно, порекламировали Пашу, идем дальше. Анна говорит, что когда рядом очень обильно использует нецензурную речь, она культурно предупреждает, что у нее невольно может сработать рвотный рефлекс. Поэтому, прошу прощения, даму может стошнить. Видимо, так. Ну, правильно, правильно, надо предупреждать. Это порой люди сыплют, просто разговаривают матерщиной. Да, а иногда очень сложно сдерживаться, знаете, особенно в эфире. Иногда вот как понесет на какую-то тему, еле там себя держишь, чтобы не сказать совсем прямо, что происходит и как ты думаешь. Так, Виталий говорит, что за столом его бесит, когда подкармливают его всякими вкусными кулинарными изделиями, а он очень сильно хочет похудеть. Виталий, я вас прекрасно понимаю, поэтому в гости надо ходить реже, получается так. Ну или к себе никого не звать, но разве же можно обойтись без компании? Наталью бесит, когда ей раздают советы, которых она не просит. Так, Наталья здесь через страницу Радио Р в Facebook пытается... Так, Наталья Валентине-Скоробогатова рассказывает своим всем домочадцам, всем своим домашним, всем своим соседям. Пишет: когда прихожу домой с работы, а мне уже накладывают еду в тарелки. Не надо так делать, я все равно сразу есть не буду. У меня еще по дому мелких дел полно, мне еще переодеться надо. Вот, поэтому, если вы слышали, если это про вашу Наталью сейчас шла речь, не накладывайте и сразу еду в тарелки. Дайте ей вообще дела свои доделать. Наденьку бесит, когда тупят, это нормально, это многих бесит. Когда об люди обманывает, бесит Светлану. И Натали говорит, что разговаривает по телефону на громкой связи в общественном транспорте. О, ребята, это есть действительно такая штука. Я не понимаю, что вообще происходит. Есть люди. Не знаю, такой вы человек или нет. Я не знаю, в какой момент это случилось с человечеством. В какой момент вдруг некоторые подумали, что всем, просто всем без исключения, невероятно интересно узнать, о чем они там говорят со своими родственниками, друзьями, еще и как эти друзья выглядят. Вот эти люди, которые идут с телефоном, держат его перед собой на громкой связи и еще и на видеосвязи. Это где-то в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте. Я с ума схожу просто. Это что? Это вы хотите посмотреть или похвастаться? То есть, как вы выглядите? Это что за... Ну, нельзя вечером на это время выделить, если это родственники, которые вас давно не видели. Я вообще вот искренне этого не понимаю. И сейчас все вот это говорю и вспоминаю то, что написала Анна, когда ее раздражает, когда рядом очень обильно использует нецензурную речь. Вот я максимально сдерживался, описывая эту ситуацию. Ладно, желаю вам сильно не раздражаться. Вообще, можно не обращать ни на что внимания. Но иногда, как обратишь, аж просто глаз дергается. Позитива вам! Позитива, радостных, прекрасных, улыбающихся людей вокруг. А если кто-то с хмурым лицом, и вы смотрите на него и понимаете: вот у человека нет настроения, и мне сейчас портит. Просто представьте, что этого человека вы не видели.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р. Твое радио.
1: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что вы на волнах Радио Р. Хороший день продолжается, и вот читаешь новость какую-нибудь, да, и она вроде бы звучит как-то хорошо. Например, в Литве наполовину снижают цены билетов на поезда с ноября на автобусы дальнего назначения. Ничего себе! А знаете, когда будет снижать? Так, с 9 октября до конца года наполовину снижены цены на билеты на поезда местного назначения. То есть по Литве, если ездите, значит, наполовину урезаны там билеты. И на автобусы еще с ноября подрежут. Ничего себе! Точно 50% вообще, возможно, скидка будет. Ого-го! Вот когда так отдельно читаешь, вне контекста цен на топливо и того, что это решение предлагается как альтернатива поиску решений по снижению цен в принципе на топливо, читаешь, думаешь, хорошая новость. Могла бы быть, но нет. Ай, друзья, дорогие мои, как это, конечно... Как это все немножечко... Ну, как это тут правильно описать? Как это все немножечко уже даже веселит? Вот скажите мне, вот вы сейчас очень многие слушаете радио в автомобиле своем. Вас вообще цены, снижение цен на поезда, на автобусы междугородние, вас как-то, ну, это вообще порадует? Встанет бюджет от этого ваше менее... затратным, менее разорванным и истощенным ценами на бензин. Я думаю, что если бы снизили цены или вообще бесплатно сделали общественный транспорт, например, в столице, вот тогда бы... Хотя что там эта цена 1 евро? Все равно на машине едут, потому что выбирают комфорт, потому что понимают, что так быстрее, потому что неудобно, значит, на общественном транспорте, потому что есть дети, которых нужно возить. И вот эти вот снижения цен на автобусы и поезда, возможно, кого-то из нас с вами мотивирует на поездку, которая даже не была запланирована. Ну вот подешевле будет поезда, куда-нибудь мотнемся на поезде, заодно с детьми прокатимся, чуть посмотрим. А это значит, мы куда-то поедем, это на целый день, а там пообедай, поужинай, денежки там потрати, еще переночуй. В общем, радость от этого только одна, что начнется какой-то туристический поток внутри страны по железнодорожным линиям, вот по тем городам, где есть вокзалы. Maybe это и хорошо. Вот просто хотелось немножечко на эту тему что-то сказать, как-то выговориться вам, а вы продолжайте заниматься своими делами, тем более их уже пора заканчивать, скоро 5 часов вечера, вы еще на работе, вы что, с ума сошли? Я вчера, кстати, прибалдел, попал в пробку, в центре, где это было, в центре столицы нашей, на набережной Нагошта, попал в пробку в 3 часа дня. 3 часа дня все стоит на выезд туда, в сторону, вот на погибление Вилка. Я вообще-то как это? Вот думаю, молодцы, какие все молодцы. До 3 успевают все поработать и в пробку становятся потом. Надеюсь, что вам сегодня повезет быстрее добраться до места назначения.
0: Радио Р. Вот это здорово!

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В Литве представили дорожную карту образования из 10 шагов, которую подготовили организации «Швейтимас номер 1» совместно с университетом ISM и Visionary Analytics. Предложение касается школьных программ, оценки знаний, поддержки учеников, работы директоров и карьерной системы учителей. Предлагается ввести единое правило оценки знаний во всех школах Литвы, использовать одинаковые критерии оценки, чтобы требования не зависели от конкретной школы или региона. Также связать программы и экзамен. Ответственность за учебу. Программы, экзамены и критерии оценки предлагаются сосредоточить в одной национальной структуре, чтобы детей проверяли именно по тому, чему их учат. Сократить перегруженные программы, следить за прогрессом каждого ребенка, больше помощи слабым и сильным ученикам, больше самостоятельности директорам. Руководителям школ хотят позволить гибче распоряжаться бюджетом и формировать команду в зависимости от потребностей школы, одновременно усилив их подготовку и систему наставничества. Ежегодно оценивать атмосферу в школах. 6 лет начальной школы. Начальное образование предлагают увеличить с 4 до 6 лет, а на основное и среднее образование отвести по 3 года. Переход к занятиям с разными учителями должен происходить постепенно. Сначала эксперимент, потом реформа. Крупные изменения предлагают сначала испытывать в отдельных школах, оценивать результаты и только после этого решать, стоит ли вводить их по всей стране. И новая карьерная система учителей. Молодым педагогам первые 3 года предлагают давать оплачиваемого наставника и меньшую учебную нагрузку. А дальнейший карьерный рост и оплату сильнее связывать с результатами, ответственностью и помощью коллегам, а не только со стажем. По сообщениям СМИ, российская компания «Лукойл» до конца года может получить разрешение на разработку нефтяного месторождения «Надежда» в Балтийском море недалеко от Курской косы. Министерство окружающей среды Литвы заявило, что официальная информация от российских властей об этих планах не получала, а возможное влияние проекта на литовское побережье отдельно не оценивалось. В департаменте охраны окружающей среды предупреждают, что разлив нефти в этом районе может серьезно повредить морской природе и побережью Курской косы. При этом ведомство заявляет, что Литва готова реагировать на возможные случаи загрязнения в своей зоне ответственности. В военном городке Рудненко завершили строительство жилых корпусов для немецкой бригады, где смогут разместиться до 600 военнослужащих. Сейчас внутри устанавливают мебель, оборудование, компьютерные сети и системы безопасности. Всего на первом этапе в Рудненко строят 18 объектов, включая столовую, склады, гаражи и здания для обслуживания техники. Стоимость работ составляет около 127 миллионов евро. Полностью создать инфраструктуру для немецкой бригады планируют к концу 2027 года, когда в Литве должны служить и работать около 5000 немецких военных и гражданских сотрудников. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит предложение Литвы о создании в стране постоянной американской военной базы. «Мы обязательно это рассмотрим. Я знаю очень многих людей в Литве. Они прекрасные люди», — сказал Трамп, отвечая на вопросы о приглашении Литвы. И о погоде. Ближайшей ночью еще возможно...

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Хорошего вечера готов вам пожелать прямо сейчас и в эти минуты. И надеюсь, что этот вечер действительно прекрасен, несмотря на то, что за окном серым-серо. Где бы вы ни находились, пусть солнце светит где-то у вас внутри, в душе, в душеньке вашей. Улыбайтесь друг другу. Говорят, это помогает пережить серые будни. Сегодня вторник, 6 октября, и вторник этот уже идет к своему логическому завершению. Сегодня стоит отметить, конечно, дату, которая случилась 44 года назад. В этот день Мадонна, великолепная Мадонна, выпустила свой первый сингл «Everybody». Я бы, конечно, с удовольствием вам прям его весь вот сейчас включил послушать, но сам послушал и понимаю, что, наверное, такие звучания не совсем вечерние. Конечно, это что-то на драйвовом тогда, 44 года назад. Мадонна до сих пор выдает шикарнейшие концерты, записывает фиты, хиты и все остальное прочее. Ну, а для того, чтобы конкретно сейчас порадовать себя творчеством вот этой королевы, поп-королевы, давайте послушаем что-нибудь из ее чуть более позднего, но по нынешним меркам невероятно раннего творчества.
0: Радио Р.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Мы радуемся трофеем.

0: Радио R. Хороший день.
1: Нравится мне, когда день календарный насыщен какими-то определенными событиями, которые можно легко встроить в эфир, и не нужно где-то там в голове, в чертогах разума находить темы, на которые хотелось бы вам что-то этакое порассказать. 6 октября 1978 года Бенни Андерсон и Анни Фрид Лингстад поженились. А это кто? Правильно, это участники группы Абба. Причем свадьба была тайной и очень скромная. Через 3 года они расстались. Авторы, семейная пара Абба, Бьорн и Агнета, развелись, оказывается, еще раньше. В итоге в одной из самых успешных групп мира оказались две пары бывших супругов, которым все равно надо было приходить в студию и работать вместе. И вот тут мы задаемся с вами прекрасным вопросом. А вообще работать с бывшими своими, вот с теми, с кем вы закрутили рабочий роман, там у вас были какие-нибудь долгие отношения, потом вы расстались, неважно, как долго вы были вместе, и есть ли вообще вот в такой работе совместной подводные камни? Естественно, они есть. Обычно это требует гораздо более жестких границ, чем работа с обычными коллегами. Исследование распавшихся служебных романов показывает несколько типичных сценариев после расставания. Люди начинают дистанцироваться, общение становится напряженным, неловким, иногда возникает открытая враждебность, а иногда один из бывших уходит с работы. Причем проблема не обязательно в том, что люди друг друга ненавидят. После расставания мозгу нужно перестроить отношения с человеком. Вчера это был тот, кому ты звонил вечером, или вместе вы там засыпали, а сегодня в 9 утра он должен прислать тебе какой-нибудь файл, и тебе нужно с этим поработать. В общем, постоянный контакт мешает переключиться мозгу и перестроить отношения с человеком. А вот специалисты советуют в такой ситуации убрать выяснение отношений из рабочего пространства, максимально конкретно разделить обязанности, не использовать коллег как посредников и не следить за личной жизнью своих бывших. Вот такие вот дела на такую тему навела группа Абба сегодня. Несмотря на то, что там в этой прекрасной четверке все поразводились, выдавали они, конечно, хит за хитом. Но сейчас я думаю, что мы что-нибудь из Аббы послушаем. Возможно, даже... Сейчас посмотрю, что тут есть у нас в базе. Может быть, даже какой-нибудь ремикс, чтобы, так сказать, в вечернее время все звучало и качало чуть сильнее, чем оригинал.

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Дорогие мои ненаглядные, пришло время с вами попрощаться. Спасибо за то, что вы остаетесь на нашей волне. Как всегда, в это время напоминаю вам об очень важных вещах. Например, подписываться на наши социальные сети. И прямо сейчас это будет минутка саморекламы, потому что сам себя не порекламируешь, никто и не узнает. Значит, берете в руки свои мобильные телефоны, открываете Инстаграм и вписываете там в поисковике e.solenkov. В латинице, естественно, находите там меня. Давайте подписываться друг на друга, и с вами будем общаться, дружить. И вы точно будете видеть в Инстаграм где-то в сторис. Буду рассказывать о том, когда в Вильнюсе проходит такое замечательное мероприятие, как Music Bingo. Если вы не из Вильнюса, кстати, тоже не помешает знать, потому что приезжали специально на вот эти вечера гости из Друскининка как-то, и я вообще удивился, что люди доезжают из других городов, приехали просто оторваться и кайфануть, и именно это и произошло. В ближайшую пятницу на игру билетов нету, они разлетаются очень быстро, а вот на ближайший четверг, и как показывает четверг, четверги порой проходят еще безумнее, чем пятница, потому что, несмотря на то, что многим на работу и кто-то за рулем, это проходит великолепно, ярко и с очень позитивными эмоциями. Поэтому приглашаю, заходите. Еще есть билетов, там пару столиков осталось. Если кто-то из вас успеет приобрести их, будет здорово, там на месте и познакомимся. Это в этот четверг, все найдете в Инстаграме. И попрошу еще вот коллег наших поделиться в Инстаграм Радио Р. Так, это из того, что нужно было проговорить. О том, какие мероприятия будут там в выходные дни, обязательно вам расскажу ближе к делу, где-нибудь в четверг, если вы будете строить планы, как правильно провести уикенд. Это мы все еще обязательно обсудим. Сегодня же нужно понять, как правильно провести вечер. Сейчас немножечко прохладно, следующие дни обещают, что будет теплее, еще теплее. То есть бабье лето прошло, но теплый октябрь не заканчивается. А когда на улице становится холоднее, наши биологические часы и ритмы переключаются в состояние «все время хочется есть, чтобы согреться». Плюс меньше солнца, меньше каких-то поездок, меньше светового дня, и радость мы порой начинаем получать просто от того, что вкусно поедим. Но помните, что движение у нас стало меньше, так что слишком сильно не разгоняйтесь по калориям, чтобы не начать худеть к следующему лету. Хотя как-то не начать? Мы уже как-то с вами говорили в эфире, что пора начинать. Давайте с этим будем разбираться в следующей неделе, потому что на этой неделе я тоже все еще позволяю себе некрасиво себя вести в отношении того, что я... Чем я радую себя в плане еды? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я сейчас сижу тут и полчаса про кебаб думаю. Кебабулечку, кебабчик завалить бы! Чем собираюсь заняться? На следующей неделе займемся похудением к следующему лету. Будем делиться результатами. Все, друзья, на сегодня все. Давайте хорошего вечера. Скорее доезжайте домой. Радуйтесь, обнимайтесь, любите друг друга. Обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. Отличное радио.

0: Радио Р.
1: По словам синоптиков, с завтрашнего дня погода станет более сухой и приятной. В среду в первые часы ночи местами еще возможна небольшая морось, однако позже установится сухая погода. Температура ближайшей ночью 4-9 градусов тепла, на побережье теплее на 1-2 градуса. Днем ветер стихнет, температура составит 15-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: По словам синоптиков, с завтрашнего дня погода станет более сухой и приятной. В среду в первые часы ночи местами еще возможна небольшая морось, однако позже установится сухая погода. Температура ближайшей ночью 4-9 градусов тепла, на побережье теплее на 1-2 градуса. Днем ветер стихнет, температура составит 15-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио Р.

Радио R.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Дамы и тумана! И венга конмиго! Вамонос аль виаже пара бускар!

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Новое и любимое.